0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Радио Вальс.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: радость моя.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в два раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 9901. Записал? 68 9901.
3: Реклама. Ищите идеальное пространство для вашего офиса? ТЦ «Штрих» предлагает современные площади в новом здании. Стильный ремонт, доступные мокрые точки, высокоскоростной интернет. Никаких долгих строек. Заезжайте за пару дней. ТЦ «Штрих». Работайте с комфортом. Подробности по телефону 50 13 04.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: вновь влюбленной.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: простишь потом.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68-99-01. Записал? 68-99-01.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ-штрих. Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ-штрих, теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромской автобус номер 21К уйдет с маршрута до весны. Токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в России. Редчайшую птицу заметили в горах российского города. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершается дачный сезон, в связи с чем популярный автобусный маршрут номер 21К уходит на зимний перерыв, пишет ГТРК. В течение зимы добраться до садоводческих товариществ в конце улицы Ленина можно будет на пригородных автобусах. Для пассажиров доступны 5 маршрутов. Маршрутов номер 110, 114, 140, 200 и 387. Вновь до майских садов 21 автобус пойдет следующей весной, ориентировочно с апреля следующего года. Кроме того, в это воскресенье совершит свой последний рейс до Борщины и садов теплоход «Москва». В целом, уже 11 октября завершается сезон речной навигации в городе. Токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий по итогам прошлого квартала, пишет «Известия». Среднее зарплатное предложение для них составили около 210 тысяч рублей в месяц. На токарей сохраняется высокий спрос при невысокой конкуренции. По статистике, за прошлый квартал на 100 вакансий токарей в среднем приходилось 56 откликов. Второе место после них заняли геодезисты. Их средняя зарплата составляет 198 тысяч рублей. На третьем же месте находятся гипсокартонщики со средней зарплатой, сщики со средней зарплатой 160 тысяч рублей. В горах российского города впервые заметили редчайшие

0: теплые края.
1: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
3: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 9 октября, пятница, отмечается Всемирный день почты, день нанотехнологий, день любопытных событий, день отражения в лужах, день гвоздестояния, что последнее время я как-то перестала слышать новости о том, кто сколько простоял, и Всемирный день яйца!
1: И да будет вам известно, дорогие друзья, что цвет скорлупы зависит исключительно от породы и окраса курицы. Обычно хохлатки с белыми перьями несут белые яйца, а с темными или рыжими, соответственно, коричневые. Вы знаете, что на вкус и пользу это абсолютно никак не влияет.
0: Я еще считаю, что цвет зависит от дня в году. Потому что, например, в один день в году, неважно, какая была курица, яйца станут разноцветными в любом случае, потому что очень много всяких красителей продается. Пасха.
1: Угу, да, и когда вот грибы идут, тоже они...
0: Куда идут?
1: Ну, куда-то идут своим маршрутом. Цвет желтка зависит от рациона птицы. Если в корме больше кукурузы или травы с каротиноидами, каротин содержится, помните, и в морковке тоже,

0: Соответственно, желток будет ярким, ярко-оранжевым. Если птица ест пшеницу, желток станет побледнее. Яйцо считается диетическим только в первые 7 дней после того, как его снесли. Ну а по истечении этого срока оно переходит в категорию столовых.
1: Угу. Так, Алёша, так а в итоге, что там по нашему вопросу, кто был первым, яйцо или курица?
0: Значит, с биологической точки зрения яйца существовали задолго до появления птиц, потому что динозавры откладывали яйца миллионы лет назад, и действительно, яйцо — это источник жизни.
1: Я представила себе, живут такие два динозавра, она откладывает яйцо, а из него вылупляется курица. Я думаю, у папы динозавра было очень много вопросов.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Ищите идеальную локацию для вашего магазина? ТЦ «Штрих» предлагает площади на первой линии с высоким трафиком Заволжья. Заходите на выгодных условиях. Арендные каникулы. Отсутствие конкурентов. Удобный заезд и парковка. ТЦ «Штрих». Добавьте яркий штрих в свой бизнес. Подробности по телефону 50 1304.
3: Больно баски автоклав делают на вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
4: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
5: Интернет с крутым тарифом в локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
6: Выгодный интернет от локалнет. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шеффилде будет плюс 16 градусов, и весь день там обещают дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы, они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас в населенном пункте более 60 фресок. Арт-студия, открытая для публики, а с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашение художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 14 градусов днем и до плюс 12 ночью. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59% согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня, направляясь в сторону студии, ехала по западному скоростному диаметру и думала, вот ну не вот ничего себе, какая классная, крутая дорога. Еще лет 10 назад мы знать не знали, что можно взять и пересечь город, прямо над ним проехав.
2: Да, знаешь, это западный скоростной диаметр в твоих устах прозвучало как адронный коллайдер,
1: но
2: да?
1: Для
2: когда
1: меня
2: ты мчалась
1: это...
2: по ЦЕРНу.
1: Примерно так. Ну, просто когда я летом по нему ехала, все еще светло было, и видно, по крайней мере, что вокруг, а сейчас в темноте я просто по какому-то темному тоннелю, вот с этими вот огнями сверкающими.
2: Из одной вселенной в другую.
1: Невероятная какая-то эта история происходит.
2: В непроклятном космосе!
1: Боюсь себе представить, что еще придумают. Сейчас вот запустят еще электрички из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, которые будут идти со скоростью тоже невероятно.
2: 450-400.
1: Да. Пара часов, и, пожалуйста, ты уже из одной столицы в другую переехал. Мы сегодня решили поговорить о том, что удивляет именно вас. Какие, может быть, приборы...
2: Различные установки.
1: Устройства, да. Удивляют вас настолько, что вы смотрите и думаете, кто это вообще придумал? Какой замечательный человек? Ведь благодаря этому стало легче и проще жить. Хотя, с другой стороны, вот говорили раньше наши бабушки, там, стирали в речке и мыли посуду руками, а сейчас появилось так много всяких бытовых приблуд и приборов, и, казалось бы, времени у современного человека должно освободиться больше, но его почему-то не хватает.
2: Ну, потому что его забирает всякая ерунда, например, телевизионные шоу абсолютно пустые.
1: Шортики, рилсики.
2: Ну, это, понимаешь, какая штука? Шортики и рилсики порой бывают очень полезны. Опять же, каждая программа, каждое приложение выдает то, что близко к твоим интересам. Поэтому, если тебя интересует рыбалка, там будет все про то, как нужно вываживать сазана 14-килограммового и так далее.
1: Капитан Очевидность с нами.
2: Ну, я имею в виду, что это то, что полезно, то, что тебя радует.
1: Да, но среди большинства, среди вот этой вот толпы рилсов, пока ты выберешь и увидишь, и тебе попадется тот, что тебе полезен, у тебя уже в голову напихается куча всякой ерунды.
2: То есть, по сути, ты такой как бы информационный кит, который процеживает тонны воды для того, чтобы ну хотя бы там 14 килограммов этих микромоллюсков.
1: Да хоть 1,5 килограммчика
2: бы. Да в удовольствие.
1: Итак, друзья, какие новинки науки и техники поражают ваше воображение? О чем вы можете сказать, что это чудо, ну вот из будущего? До сих пор не могу поверить, что я этим пользуюсь. У меня это есть или вообще это есть в стране и мире. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку Шопер Радио Ваня. А комментарии можно оставлять в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня FM и в нашем канале в Максе Радио Ваня.
0: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины вас будут учить прописным истинам, а вы в ответ проявите всю свою оригинальность.
2: Овны, женщины, вам сегодня стоит блеснуть интеллектом. Пусть все удивятся.
1: Тельцы, мужчины, чем проще и понятнее вы будете действовать, тем лучше.
2: Тельцы, женщины, не ищите сложных объяснений поведению близкого человека. Его мотивы лежат на поверхности.
1: Близнецы, мужчины, сегодня вы захотите не развлекаться, как обычно, а решать довольно сложные задачи.
2: Близнецы, женщины, вам будет полезно оказать кому-то помощь. Это вас саму очень воодушевит и порадует.
1: А раки, мужчины, пришло время еще больше упрочить свои позиции и улучшить имидж. Самая успешная тактика – проявить интеллект и смекалку.
2: Раки, женщины, вам не помешает продемонстрировать эрудицию. К месту сказанный афоризм сегодня важнее безупречного макияжа.
1: Львы, мужчины, звезды советуют сосредоточиться на главном, иначе вы запутаетесь и ничего не сделаете.
2: Львы, женщины, ваши мысли, которые вы вынашиваете в отношении семейных вопросов, весьма конструктивны и разумные.
1: Девы-мужчины, сегодня вас потянет на пустую болтовню, поэтому лучше больше слушайте других.
2: Девы-женщины, вам придут в голову идеи, которые покажутся блестящими и очень перспективными, но дайте им настояться.
1: Весы-мужчины, у вас возможно озарение насчет новых схем личного обогащения и процветания.
2: Весы-женщины, а у вас день, которым правит ее величество любовь. Так что прочь все сомнения, сегодня лучше действовать сразу.
1: Скорпионы-мужчины, есть шанс решить все ваши задачи, причем сделать это почти без усилий и предельно эффективно.
2: Скорпионы, женщины, у вас, вероятно, неожиданные перемены в личной жизни. Возможно, вы разберетесь в своих чувствах, вам станет ясно, что делать дальше.
1: Стрельцы, мужчины, вам нужно составить железобетонный план на день и четко ему следовать.
2: Стрельцы, женщины, а вас ждет интересная встреча. И это может быть все, что угодно. Новый любимый писатель, новый парфюм, красивое платье. А может, и симпатичный мужчина.
1: Козероги, мужчины, не обращайте внимания на окружающих. В ваших рассуждениях много рациональных зерен.
2: Козероги, женщины, прекрасный фон для того, чтобы по-новому взглянуть на привычные вещи. Только так вы поймете, как изменить свою жизнь к лучшему.
1: Водолеи, мужчины, вам не стоит рисковать. В любых делах предпочтительнее осторожность.
2: Водолеи, женщины, вопросы затрагивайте деликатно. А лучше вообще отложите на потом любые разговоры на спорные темы.
1: Рыбы, мужчины, звезды не рекомендуют сегодня тратить силы на борьбу с обстоятельствами. Очень может быть, что именно они обернутся в вашу же пользу.
2: Рыбы, женщины, сохранять эмоциональное равновесие будет нелегко. Поэтому лучше пораньше подумать, чем себя успокоить и порадовать.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: На радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, 9 октября, пятница. И мы сегодня решили поговорить о тех гаджетах, о тех устройствах современных, которые нам помогают жить. И вот мы не понимаем, как до этого мы справлялись без них, потому что жизнь становится все комфортнее и комфортнее благодаря научному прогрессу, естественно. Узнали мы, что 100 беспилотных такси доступны к заказу в Москве. В Москве, кстати, и в столице Казахстана, в Астане, уже запустили роботов-доставщиков. Их скорость, слава богу, составляет около 6 км в час. То есть примерно это скорость пешехода. Я очень хотел бы, чтобы именно с такой скоростью передвигались и электрокурьеры, потому что периодически... А я много хожу, я много об этом рассказываю, и периодически пролетают, буквально в миллиметре, Варь, в миллиметре. С такой скоростью думаешь, да ну ты нормальный.
2: Что касается, кстати, роботов-доставщиков, я первый раз вот тут недавно побывала за последние, не знаю, несколько лет в нашем чудесном районе Купчино и увидела там этих роботов, которые бегают. Они не во всем Санкт-Петербурге, да, принимают участие в доставках.
1: Только в элитных районах, да.
2: А вот в Купчино, просто Купчино, он такой большой, он такие поля просто. И там от остановки, пока до какого-нибудь дома дойдешь, уже, извините, но мне нравится это слово, вытаращишься. Так вот. Эти роботы, значит, как раз через дорогу при мне переходил. И вот он стоит такой, ждет, когда на светофоре загорится зеленый. И ты вот смотришь на него, и почему-то не можешь его воспринять как автомобиль, как машину. Ты его почему-то воспринимаешь как какое-то маленькое существо, которое торопится к заказчику и что-то для себя несет. Хочется подойти его, погладить и помочь ему перейти через дорогу. Но, кстати, вот русские люди, это просто уникальные, конечно, существа. Как показывали, да, там, предположим, в Америке иногда этих доставщиков переворачивают, там как-то над ними пытаются подшутить и даже где-то подиздевнуться. И в России застрял в сугробе, я смотрю, подошли ребята, достали его, поставили, пожелали счастливого пути. Вот это вот отношение к машинам, как к людям, вот оно, конечно, умиляет, когда такое наблюдаешь. Друзья, что вас удивляет в нынешнем времени? О чем вы можете сказать, что, ну, я просто в будущем живу? У нас вот, когда, например, набережную тоже оборудовали у флагштока здесь, в Санкт-Петербурге.
1: Да-да.
2: Бассейны поставили на улице, я тоже увидела, подумала, ну нет, ну это как это уже не может быть.
1: Чтобы вы понимали, ребята, это буквально в нескольких километрах от студии Радио Ваня, да, где мы сейчас находимся. Это, да, Васильевский остров.
2: Очень классно. Да. Так что давайте-ка хвастайтесь, может быть, что у вас есть в городе, как будто бы из будущего. Может быть, какие-то интересные объекты есть. Не обязательно это могут быть ваши личные гаджеты или устройства. Пишите об этом в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня FM и в нашем канале в Максе Радио Ваня.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Центр комплексного развития детей «Я знаю» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Все, что ты любишь,
5: на «Радио Ваня».
6: Тайн!

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Авиасообщение между Костромой и Петербургом перешло на октябрьский график. Минпросвещение запускает апробацию школьного телевидения. Эксперты назвали лучшее направление для романтического отдыха осенью. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Авиасообщение между Костромой и Петербургом перешло на октябрьский график, пишет московский комсомолец. Вылет из Костромы запланирован на 11:50, посадка в Санкт-Петербурге в 14:10. Обратный рейс отправляется в 15:05 и прибывает в Кострому в 17:05. Полеты в этом месяце предусмотрены 7, 9, 11, 16, 18, 21, 23, 25 и 30 октября. Пассажирам разрешено бесплатно взять с собой до 10 килограммов багажа и до 5 килограммов ручной клади. Стоимость авиабилетом при этом сопоставима с ценой поездки на поезде. Минпросвещение запускает апробацию проекта «Школьное телевидение» в школах 15 регионов России, пишут РИА Новости. Первыми с проектом ознакомятся школьники из Республики Мордовия, Московской, Калининградской, Тамбовской, Белгородской, Владимирской, Рязанской, Ярославской и других областей. Запустить школьное телевидение в этих регионах планируется до 15 октября. На старте в школах будет идти федеральный эфир. Уже ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что единое школьное телевидение появится во всех школах России со следующего года. Нижний Новгород, Петербург, Калининград, Кисловодск и Казань стали лучшими направлениями для романтического путешествия осенью в России, пишет Газета.ру. Для прогулки вдвоем по Нижнему эксперты советуют отправиться на Стрелку, где можно встретить закат, а затем пройти по Верхневолжской набережной и Большой Покровской улице. В Калининграде количество просмотров направления выросло на 13%. Парам рекомендуется прогуляться по острову Канта и посетить рыбную деревню, а для знакомства с осенней природой отправиться на Куршскую косу с ее сосновыми лесами и песчаными дюнами. Кисловодск же подходит для тех, кто хочет совместить спокойный отдых с поездками в горы. Среди вариантов прогулки по курортному парку, посещение долины Роз и Нарзанной галереи, поездка на канатной дороге и осмотр панорамных площадок. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с первого.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о предметах из будущего. Вот чем вы таким пользуетесь и нарадоваться не можете, что кто-то когда-то это придумал. Оксана Игоревна Калинина отметилась в нашем канале в Максе. Вы знаете, я когда приезжаю к мужу на работу, а у него свой автосервис, и вижу разобранные автомобили и двигатели от них, причем не только легковые, у меня один вопрос. А ты обратно-то это собрать сможешь? Конечно, а что тут собирать? Вот для меня это космос. Я до сих пор на механике-то не научилась ездить. Не то чтобы понимать, как там все устроено. А муж, к слову, в студенческие годы самостоятельно собрал КамАЗ, добывая детали на всяких разборках. Вот как устроен мужской мозг? В поликлинику он один сходить не может, а машину собрать, разобрать, пожалуйста.
2: Я хочу сказать, что есть люди, которые могут и то, и другое. Угу. Им довольно много, по крайней мере, в крупных городах.
1: Ну, это редкие экземпляры, понимаешь? И не каждой женщине такой бриллиант достанется.
2: Наталья Власова в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Смартфон, которым мы привыкли пользоваться уже на автомате, все равно по-прежнему поражает и удивляет. Вот так иногда задумаешься, как мы раньше без него, да, обходились? Ведь в любую минуту ты можешь связаться с человеком на другом конце земного шара, хоть на огненной земле, хоть где-нибудь там в Кейптауне, или в Аделаиде.

0: и или за несколько секунд получить нужную, необходимую прямо сейчас тебе информацию. Ну, на самом деле, да, действительно, смартфон это, наверное, главное такое чудо, которое всегда в кармане, и где вся твоя жизнь, твои банки, счета, твои друзья, твои всякие нежные переписки.
1: Ты знаешь, меня больше убивает еще, что не просто ведь ты человек может связаться, ты же его увидеть даже можешь. А тут еще такие технологии сейчас, что даже и потрогать, и понюхать, возможно, вполне скоро вот можно станет.
0: Лапонька, я хочу сказать, что я вспоминаю один из своих первых телефонов, там было, ну, с фотокамеры, там, значит, камера была 1,3 мегапикселя.
1: Да, да, я помню эти малюсенькие.
0: Ты знаешь, что на один рождение мне подарили телефон, где камера 200 мегапикселей.
1: И до сих пор это вызывает удивление. Вы как за 10-15 лет вот пришли от этого вот к этому? Для меня, пишет Елена, опять же, в нашем канале в Максе, автобусные остановки с цифровым табло удивительны, где можно увидеть номер маршрута и через сколько он прибудет. Это так удобно. Я такое чудо впервые увидела в Москве. Питеру привет. Еду на любимую работу, пишет Лена.
0: Виктория Валерьевна, патефон. Никогда не понимала, как это устройство работает. Ну, пластинка, иголка. Чудо какое.
1: Это для меня также точно катушечный ленточный магнитофон. Две огромные катухи.
0: Бобины.
1: На них какая-то лента.
0: Да.
1: Наматываешь ее, и она
0: и
1: поет.
0: Там, это... One-way ticket,
2: one-way ticket. Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Ищите идеальное пространство для вашего офиса? ТЦ «Штрих» предлагает современные площади в новом здании. Стильный ремонт, доступные мокрые точки, высокоскоростной интернет, никаких долгих строек. Заезжайте за пару дней. ТЦ «Штрих». Работайте с комфортом. Подробности по телефону 5.

0: Интернет от LocalNet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Сегодня в Шеффилде будет плюс 16 градусов, и весь день там обещают дожди. Надеюсь, местных жителей найдут дождевики. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы, они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас в населенном пункте более 60 фресок. Арт-студия, открытая для публики, а с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашение. Художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 14 градусов днем и до плюс 12 ночью. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59% согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Удивительно, что дикция к пятнице сохранилась в первозданном состоянии. Мы сегодня говорим с вами о тех гаджетах, о тех приборах и всевозможных устройствах, которые были изобретены буквально вот на наших глазах. И радуемся мы невозможно. И ждем, кстати говоря, продолжения.
2: Обновлений.
1: Прогресса, да, постоянных обновлений, естественно, да. Это касается не только ПО. Елена Леткина отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». «Мое воображение, пишет Лена, поражают и восхищают биомеханические, такие бионические протезы, да, разных частей тела». Вот это что-то действительно из рода фантастики. Ну, кстати, да, это действительно невероятно упрощает и улучшает и повышает качество жизни людей, которые, да, попали в разные сложные ситуации, но при этом не потеряли оптимизма не только за счет особой биохимии мозга, но и за счет того, что ученые поработали и придумали для них вот такие вот штуки.
2: А как тебе экзоскелет? Люди, которые не могли, предположим, ходить, или наоборот, люди, которые ходить могут, но им нужно переносить какие-то грузы или долго идти. И экзоскелет просто идет за тебя. Это вообще как такое может быть?
1: Кстати говоря, это огромная поддержка не только для людей с какими-то патологиями, но, например, для очень высоких людей, у которых гигантская нагрузка на позвоночник.
2: Да, а вот еще одно сообщение от Анастасии Викторовны. Поправила у нас Анастасия. Флагшток находится в Приморском районе Петербурга, а не на Ваське, да, на Крестовском острове. Настя, спасибо большое, что замечаете такие мелочи и поправляете.
1: Да, но
2: это очень ценно.
1: Да, но это наши соседи, это буквально через небольшой прорыв.
2: Да, я просто чувствую, что меня человек слушал. Мне, знаете, как приятно
1: этого. Это невероятно.
2: А Жамиль Абдулин. Да все, все, мы живем в век кибернетики. От киборгов, дронов, умных автомобилей до бытовой техники, типа робота-пылесоса, смартфонов, шлемов, виртуальных игр. Вот знаете, вроде бегал я лет 26 назад, крапиву палкой бил, черно-белый телевизор переключал, да меня вместо пульта использовали. А сейчас, пожалуйста, телевизору можно даже сказать: телевизор, включи такой-то канал. Ну, по крайней мере, я так делаю. На даче! На даче я так делаю! Мы раньше на даче смотрели телевизор без изображения, только звук. Потому что старенький.
1: Ты знаешь, а мой папа использовал меня не то... Смотри, там была сложная цепочка. Папа давал сигнал мне, Алёша, включи там второй канал, там сейчас хоккей начнется, там СССР, Канада. Вот, я брал плоскогубцы и переключал на СССР, Канада.
2: Да, еще и плоскогубцы. Друзья, ну а чему до сих пор удивляетесь вы и радуетесь, и счастливы, что это появилось в вашей жизни? Пишите, автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
0: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы говорим о вещах, о которых вы можете сказать, да, они из будущего. Хотя мы всеми им пользуемся, и уже, может быть, не первый год, и, может быть, даже не пятый, но до сих пор они у вас вызывают умиление и удивление. Димит отметился в нашем канале в Максе Радио Ваня. Здравствуйте. А у меня, знаете ли, школа из будущего. Находится она на Васильевском острове, и это лучшая школа, в которой я был, на намывных территориях. Друзья, ну что, конечно же, мы очень любопытные люди, и тут же решили посмотреть, что же это за школа это такая. И действительно, выглядит как нечто футуристичное. Дети на линейке стоят, а над ними стеклянный потолок. Вы можете себе такое представить? Мне кажется, если бы я училась в такой школе, моя бы жизнь могла сложиться как-то немножечко по-другому. А у них-то там еще и ботанический сад, и бассейны, и что там еще, с чего мы только не начитались.
2: Резюме неутешительное. Жаль, что родители не выбирают.
1: Да, ну, школа, естественно, стоит денег.
2: Ну, понятно, да. Евгения Суевалова отметилась в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Сушильная машина, вот она прям с восклицания начинает. Это ж какой гений придумал? Вещи за час сухие, никакая вот эта металлическая штуковина разлапистая на полквартиры не стоит, и все счастливы. Ну, действительно, кому-то повезло больше, кому-то меньше. У меня вообще шикарно. Кухня совмещена с громадной лоджией. Вот на этой лоджии у меня все и сушится.
1: А вот и не надо, пожалуйста, тут вот хвастаться. У многих сейчас достаточно малогабаритные квартиры, и я абсолютно согласна с предыдущим оратором. Это чудо какое-то, сушильная машина. Сразу скажу, у меня нет, у меня как раз вот разлапистый, но я нашла небольшой какой-то выход из положения. Она хотя бы вертикальная, эта сушилка, у нее так лапки поднимаются, опускаются, она стоит такая вот 1.2 метра, наверное, ростом. Вроде ничего.
2: Ну, и у тебя два коридора тоже, не будем прибедняться.
1: Ну, коридоры, то, знаешь, занимать коридор сушилкой тоже не особо интересная история. Хочется какого-то простора, но...
2: Хочется факелов повесить, как в замке. Ну, конечно.
1: Еще одно сообщение от Людмилы. А для меня всегда чудом техники был факс. Вы знаете, я до сих пор удивляюсь, как мой листочек из Петербурга перелетает за океан. Но это же какая-то мистика. Знаешь, люди еще и факсом удивляются. Я помню, как я пейджером удивлялась, что на какую-то коробочку приходит там что-то, ну, тут хотя бы понятно. Вот. А, еще знаешь, какое сообщение мне понравилось? Доброе утро. Самые полезные вещи, изобретенные человечеством, считает Артем, скотч. Все можно починить. И что-то мне подсказывает, что Артем, он, наверное, ближе к зумерам, потому что миллениалы, они говорили по-другому. Если вы что-то не можете починить с помощью изоленты, значит, вы взяли мало изоленты.
0: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
3: Выговором ты уже не отделаешься.
2: Илья Муромец. Премьера в воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Реклама.
4: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
5: Ювелирная улица «Приволжска».
6: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
7: Центр инфекционных заболеваний.
8: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
9: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме проверили качество ремонта улиц. В Госдуме напомнили о сокращенном рабочем дне в ноябре. В России назвали самых активных покупателей книг. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Общественная комиссия оценила результат ремонта городских дорог, пишет московский комсомолец. На улице Южной ремонт уже завершен. Здесь подготовили проект к жилому комплексу «Чемпион», расширили проезжую часть, обустроили тротуары и остановочные площадки. По просьбе родителей появилась парковка возле дошкольного учреждения. На Радиозаводской улице между Магистральной и Южной асфальтирование завершено. Сейчас там продолжают обустраивать тротуары и остановки. Еще один участок обновляют на улице Ивановской от Горной до Овражной. Здесь выполняется фрезерование, устройство тротуаров и подготовка выравнивающего слоя. В целом готовность программы ремонта оценивается примерно в 85%. Завершить оставшиеся работы планируют до конца октября. Россиян ожидает сокращенный рабочий день 3 ноября. Накануне Дня народного единства, пишет газета.ру. Депутаты сообщили, что в этот день рабочее время будет сокращено на 1 час. Также напомню, ранее замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил продлить майские праздники за счет переноса выходных с зимних месяцев. По его словам, россияне часто берут отгулы или отпуска между праздничными днями, так что это изменение не нанесет ущерба экономике. Самая активная читательская аудитория – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, пишет газета.ру. Эта группа читателей совершает покупки в книжном магазине около 4 раз в год. На втором месте по активности читатели от 31 года до 45 лет. Далее за ними следуют читатели от 46 до 60 лет. У аудитории старше 60 лет только 7% всех книжных покупок, однако на одного покупателя почти 2 книги. Несмотря на разницу в возрасте, вкус россиян во многом совпадает. В каждой возрастной группе в числе популярных категорий – зарубежная классическая проза и детективы. В топ зарубежки вошли 1984 Джорджа Оруэлла, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайлда и «Посторонний» Альбера Камю. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 9 октября, пятница, отмечается Всемирный день почты, день нанотехнологий, день любопытных событий, день отражения в лужах, день гвоздистояния, что последнее время я как-то перестала слышать новости о том, кто сколько простоял, и Всемирный день яйца.
1: И да будет вам известно, дорогие друзья, что цвет скорлупы зависит исключительно от породы и окраса курицы. Обычно хохлатки с белыми перьями несут белые яйца, а с темными или рыжими, соответственно, коричневые. Вы знаете, что на вкус и пользу это абсолютно никак не влияет.
0: Я еще считаю, что цвет зависит от дня в году, потому что, например, в один день в году, неважно, какая была курица, яйца станут разноцветными в любом случае, потому что очень много всяких красителей продается. Пасха.
1: Угу, да, и когда вот грибы идут, тоже они...
0: Куда идут?
1: Ну, куда-то идут своим маршрутом. Цвет желтка зависит от рациона птицы. Если в корме больше кукурузы или травы с каротиноидами, каротин содержится, помните, и в морковке тоже, соответственно, желток будет ярким, ярко-оранжевым. Если птица ест пшеницу, желток станет побледнее. Яйцо считается диетическим только в первые 7 дней после того, как его снесли. Ну, а по истечении этого срока оно переходит в категорию столовых.
0: Угу. Так, Алёша, так а в итоге, что там по нашему вопросу, кто был первым, яйцо или курица?
1: Значит, с биологической точки зрения яйца существовали задолго до появления птиц, потому что динозавры откладывали яйца миллионы лет назад, и действительно, яйцо – это источник жизни.
0: Я представила себе, живут такие два динозавра, она откладывает яйцо, а из него вылупляется курица. Я думаю, у папы динозавра было очень много вопросов.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная, 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная, 9.
1: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
2: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Сегодня в Шеффилде будет плюс 16 градусов и весь день там обещают дожди. Надеюсь, местных жителей найдут дождевики. И, кстати, жители австралийского городка не стали ждать, когда к ним придут туристы, они предпочли действовать. Сформировали туристическую ассоциацию и начали кампанию по размещению на стенах городских домов фресок на исторические сюжеты. Сейчас в населенном пункте более 60 фресок. Арт-студия, открытая для публики, а с 2003 года проводится международный фестиваль настенных росписей. Около 200 тысяч человек ежегодно посещают самопровозглашение. Художественную галерею под открытым небом на острове Тасмания. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 14 градусов днем и до плюс 12 ночью. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59% согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: «Умная зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки, клен и акация, мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня ВКонтакте», сегодня в «Умной зарядке» мы загадали дерево.
3: На картинке подсказки апельсиновые дольки и запрещающий знак красного цвета. Что бы это значило, решать вам. Ну, а я пока расскажу несколько интересных фактов про апельсины. Слово «апельсин» пришло из немецкого языка. Апфель – яблоко, сина – Китай. Что буквально означает китайское яблоко. Самое интересное, что с точки зрения ботаники апельсины – это ягоды. Но, с другой стороны, все же помнят, что всех нас в последнее время уверяли в том, что арбуз – это ягода. Но вдруг оказалось, что это тыква. Что это, как не эффект Манделы?
2: Я представляю сейчас где-нибудь на Сицилии такой разговор между мамой и дочерью. «Микелина, карамия, довывай воду, а уранчати». «Микелина, дорогая моя, куда ты?» «По ягоды пойду. Апельсины собирать».
3: Но самое интересное, что оранжевыми апельсины становятся из-за недостатка солнца. Оказывается, плоды, выращенные в тропиках, сохраняют зеленую кожуру.
2: Какой-то абсурд, да?
3: Казалось бы, но с другой стороны, ты же знаешь, да, что огурец, например, это единственный овощ, который мы едим недозрелым. Зрелый огурец желтый. Нужно его срывать, пока он зеленый. Желтый уже все. Там уже и семки, ого-го, как слоняры, ну, и вообще, кожура,
2: ну, как у бегемота. Сегодня за кулисами уже говорили, да, что у природы, как ее ни назови, есть чувство юмора, правда же?
3: Итак, друзья, что же за дерево загадали мы? Еще раз призываю вас заходить в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». На стене нашей группы висит картинка-подсказка. И вот под этой картинкой в группе ВКонтакте и нигде больше пишите свои варианты ответов. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, а мы вас приглашаем посетить незамедлительно группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали дерево.
3: На картинке подсказки апельсиновые дольки и запрещающий знак. Кто-то решил, что это грейпфрутовое дерево, ну потому что грейпфрут — это же не апельсин, правильно? Есть еще варианты: кедр, клен, береза, дуб. Ну, тут перечислять, конечно, хурма. Мол, это апельсин, это не хурма.
2: Но у апельсина, все-таки, понимаете, мы к чему вели, есть более серьезный и очевидный антипод. Мы же апеллируем к русской публике, русскоязычной, вернее, публике.
3: Да, мне кажется, что зумеры, может быть, и ошиблись бы, но миллениалов не проведешь.
2: Конечно.
3: И они точно знают, от какого дерева не родятся апельсины. И это вовсе не елка и даже не баобаб, представленный в нашем сегодняшнем списке. Ну, действительно, друзья, от осины не родятся, от осинки даже, я бы сказала, не родятся апельсинки. Марина Бочкарева-Стрельцова не просто дала правильный ответ, а, собственно, в скобочках и привела эту знаменитейшую цитату.
2: Сверкнув своими прекрасными голубыми глазами, дорогая Марина, мы вас поздравляем и торжественно вручаем фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
3: Я решила посмотреть, куда же отправится на этот раз наша сумка. Нижегородская область, Павлово.
2: Прекрасные места.
1: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 9 октября. В народном календаре этот праздник получил название как Иван Богослов или Иван Путешественник, поскольку святого почитали как покровителя странников и путников.
2: Сегодня... Да, ну и у него, кстати, был шенген.
1: Пятница, и можно отправиться куда-нибудь и без шенгена. Ну вот, например, жителям Санкт-Петербурга можно доехать до Выборга. В этот день завершались осенние полевые работы, и крестьяне, прежде чем отправиться в дальнюю дорогу, молились Иоанну о благополучном возвращении. Ну, как сказать, осенние полевые работы завершались? У меня вот, например, еще сушеные огурцы стоят в теплице. Ну, вернее, стволы уже засохли, а огурцы продолжают расти.
2: С днем Иоанна Богослова связаны начало осеннего свадебного сезона. В некоторых губерниях именно с 9 октября, то есть сегодняшнего дня, начинали устраивать смотрины, а девушки гадали о суженом.
1: Я, кстати, скажу, как девушки гадали. Девушки, мечтавшие о замужестве, так, пекли пирог с кашей и приглашали подруг, чтобы вместе кликать счастье. Ну, с какой кашей решать только вам. Ну, например, что? Я вот из каждого пирожок с рисом. Ты когда-нибудь ел?
2: Пирожок с рисом и яйцом и зеленым лучком. Это лакомство.
1: Можно ли рис считать кашей, если ты его немножечко переварил? Хотя, я думаю, здесь какая-нибудь перловка имеется в виду. Пирожок с макаронами ел когда-нибудь? А такой так, есть, все, между прочим.
2: Вон из искусства.
1: Расстанем. Так вот, что значит? Вот испекли вы пирог с кашей, и считалось, что после такого обряда сватовство не заставит себя ждать. Угу. Хотя я уже говорила, и еще раз скажу, в нынешние времена девушки вообще не спешат занимать место управляющей мужским днем.
2: Просто я понял. Значит, смотри,
1: мужик нынче пошел хилый. Ему нужно сказать, куда пойти, что сделать, куда ребенка отвезти и что проверить.
2: Вот, а у меня другая песня. Из твоих слов я вывел, значит, такую формулу. Если девушка угощает только намеревается угостить суженого пирожком с вермишелью, ей подойдет любой, кто подойдет.
1: Тоже касается и пирогов с кашей, но тут надо подругу угощать. Подругу подставила, сама пошла свободная.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме изменятся маршруты двух городских автобусов. В российских поездах начали тестировать интернет. Россияне назвали любимые роли Леонида Куравлева. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме изменятся маршруты автобусов номер 17 и 93, пишет московский комсомолец. Теперь 17-й автобус будет следовать через деревню Каримово и улицу Солоняковскую. Такое изменение маршрута позволит жителям Октябрьского поселка и Давыдовских микрорайонов без пересадок добираться до промзоны на Солоняковской улице и до деревни Каримово. На обратном пути пассажирам также можно будет воспользоваться новой остановкой на улице Солоняковской. Что касается автобуса номер 93, то он с сегодняшнего дня при движении в центр города начнет принимать и высаживать пассажиров на новой остановке поселок Самково. В российских поездах начали тестировать спутниковую связь на базе низкоорбитальной группировки Бюро 1440, пишет Известия. Эксперты отметили, что испытания проходят успешно. По их мнению, после развертывания необходимой инфраструктуры РЖД сможет оперативно оснащать поезда соответствующим оборудованием и обеспечить пассажиров качественной связью. Подготовка к внедрению космических технологий в железнодорожную инфраструктуру вела активно на протяжении последнего года. Кроме того, в июне прошлого бюро 1444 подписало соглашение с федеральной пассажирской компанией о внедрении терминалов в поездах дальнего следования. Ко прошедшему дню рождения народного артиста Леонида Куравлева Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, пишет газета.ру. Респондентам предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера. Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности, Андрею Миронову. Однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня и философ Хама Брут из ВИА. Сам Леонид Вячеславович признался, что успех образа Афанасия Борщева стал для него неожиданностью, в то время как погружение в атмосферу мистического ВИА потребовало от него серьезной эмоциональной самоотдачи. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины вас будут учить прописным истинам, а вы в ответ проявите всю свою оригинальность.
2: Овны, женщины, вам сегодня стоит блеснуть интеллектом. Пусть все удивятся.
1: Тельцы, мужчины, чем проще и понятнее вы будете действовать, тем лучше.
2: Тельцы, женщины, не ищите сложных объяснений поведению близкого человека. Его мотивы лежат на поверхности.
1: Близнецы, мужчины, сегодня вы захотите не развлекаться, как обычно, а решать довольно сложные задачи.
2: Близнецы, женщины, вам будет полезно оказать кому-то помощь. Это вас саму очень воодушевит и порадует.
1: А раки, мужчины, пришло время еще больше упрочить свои позиции и улучшить имидж. Самая успешная тактика – проявить интеллект и смекалку.
2: Раки, женщины, вам не помешает продемонстрировать эрудицию. К месту сказанный афоризм сегодня важнее безупречного макияжа.
1: Львы, мужчины, звезды советуют сосредоточиться на главном, иначе вы запутаетесь и ничего не сделаете.
2: Львы, женщины, ваши мысли, которые вы вынашиваете в отношении семейных вопросов, весьма конструктивны и разумные.
1: Девы-мужчины, сегодня вас потянет на пустую болтовню, поэтому лучше больше слушайте других.
2: Девы-женщины, вам придут в голову идеи, которые покажутся блестящими и очень перспективными, но дайте им настояться.
1: Весы-мужчины, у вас возможно озарение насчет новых схем личного обогащения и процветания.
2: Весы-женщины, а у вас день, которым правит ее величество любовь. Так что прочь все сомнения, сегодня лучше действовать сразу.
1: Скорпионы-мужчины, есть шанс решить все ваши задачи, причем сделать это почти без усилий и предельно эффективно.
2: Скорпионы, женщины, у вас, вероятно, неожиданные перемены в личной жизни. Возможно, вы разберетесь в своих чувствах, вам станет ясно, что делать дальше.
1: Стрельцы, мужчины, вам нужно составить железобетонный план на день и четко ему следовать.
2: Стрельцы, женщины, а вас ждет интересная встреча. И это может быть все, что угодно. Новый любимый писатель, новый парфюм, красивое платье. А может и симпатичный мужчина.
1: Козероги, мужчины, не обращайте внимания на окружающих. В ваших рассуждениях много рациональных зерен.
2: Козероги, женщины, прекрасный фон для того, чтобы по-новому взглянуть на привычные вещи. Только так вы поймете, как изменить свою жизнь к лучшему.
1: Водолеи, мужчины, вам не стоит рисковать. В любых делах предпочтительнее осторожность.
2: Водолеи, женщины, вопросы затрагивайте деликатно. А лучше вообще отложите на потом любые разговоры на спорные темы.
1: Рыбы, мужчины, звезды не рекомендуют сегодня тратить силы на борьбу с обстоятельствами. Очень может быть, что именно они обернутся в вашу же пользу.
2: Рыбы, женщины, сохранять эмоциональное равновесие будет нелегко. Поэтому лучше пораньше подумать, чем себя успокоить и порадовать.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы, Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
2: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На «Радио Ваня».

0: Аудиотека.
1: Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Она отмечена за смелые инноваторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы. Именно так говорится в сообщении Нобелевского комитета. Также отмечено, что Энн Карсон успешно сочетает написание стихов с переводами и преподаванием в университетах. Ее сотрудничество с художниками, хореографами и театральными режиссерами тоже отметили. Комитет выделил несколько произведений писательницы. Это эссе «Горько-сладкий эрос», «Экономика утраченного», «Автобиография Красного» и поэму «Нокс», пишет Коммерсант.
2: В какой-то момент просто отключил сознание. Такие красивые названия у карсоновских произведений. Ну и в продолжении темы британская писательница Джоан Роулинг выпустит две новые книги, которые дополнят вселенную Гарри Поттера. Они выйдут 23 февраля 2027 года. В общем, недолго еще осталось ждать. Это будут карманные путеводители о профессоре Минерве МакГонагал и близнецах Фредди и Джорджи Уизли. Они соберут сведения о персонажах из уже существующих произведений Джоан Роулинг. Ключевые события, цитаты и интересные факты. Издание дополнят красочными иллюстрациями. Ранее в серии вышли путеводители о Гарри, Ронни, Гермионе и других героях.
1: Илон Маск снова стал триллионером. Радость-то какая.
2: Да что ж такое, а?
1: Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион и 46 миллиардов долларов. До этой суммы оно увеличилось после роста стоимости акций компаний SpaceX и Tesla, которыми владеет Маск. Он остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает 371 миллиард и 500 тысяч долларов.
2: Нищебродина. В то время певица Нюша, настоящее имя которой Анна Шурочкина, объявила о решении вернуть себе имя, данное при рождении папы и мамы. Об этом рассказала сама артистка, признавшись: «Сейчас вот пришло, просто время пришло. Я понимаю, что я хочу имя Анна снова вернуть». Официально Нюшей по паспорту певица стала в 17 лет, когда участвовала в конкурсе. На это повлияла популярность мультсериала, где героиня имеет такое же имя. Чтобы избежать проблем с авторскими правами на псевдоним, артистка решила сделать сценическое имя официальным. «Я говорила в интервью раньше, что не знаю, на какой отрезок времени я буду Нюшей», отметила она.
1: Закончился отрезок.
0: Звездотека. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Доброе утро, добрый день, батарейки, и вы рассказываете нам о тех современных гаджетах, которым вы очень и очень рады и благодарны их создателям. Ильшат отметился в нашем канале в Максе. Доброе утро, удивлен холодильнику ЗИЛ, которому уже примерно 50, а может быть и больше лет. Стоит он в деревне и все еще работает. По сравнению с нынешними аппаратами, умели же делать в СССР технику будущего. Но тут стоит сказать, что не только в СССР, но и во всяких остальных странах умели делать и машины прекрасные, и бытовую технику.
2: Да, дорогой Ильшат, и сейчас умеют. Просто зачем? Вы же купите этот автомобиль, например, или этот холодильник, и он простоит у вас, еще и внукам достанется. А как денежку зарабатывать? Кстати, я вчера буквально увидела очень интересную информацию про магазинную тележку, что она была изобретена американским предпринимателем Сильваном Голдманом. Он был владельцем сетей продуктовых магазинов в Оклахоме и заметил одну интересную вещь, что люди перестают набирать в корзинку продукты не тогда, когда они уже все взяли, а тогда, когда ее невозможно становится нести. И тогда он придумал вот поставить эту тележку на колесики. Но возникла другая проблема. Мужчины считали, что это не мужское дело катать тележку, мол, что он, слабак, что ли, какой-то. И тогда Голдман нанял мужчин и женщин, которые ходили по магазину с тележками, чтобы, когда приходили другие мужчины, видели, что да вот же идет мужчина.
3: Это нормально? Да. В юбке ходить в клетчатой, это нормально?
2: И таким образом он, да, вот, поднял продажи. Вот. Ну, а мы продолжим. На что вы посмотрели и сказали, да это ж прямо из будущего. Оля Авдеева. Ну, конечно, смартфон. У нас случай был забавный, пишет Оля в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Приехали как-то в очередной раз с мужем в Петербург, гуляем по городу, а я говорю, эх, хорошо бы сейчас в 70-е попасть, гулять по улицам, проспектам. На следующий день мы снова пошли гулять, и через некоторое время выясняется, что я телефон забыла в номере. Муж говорит, ну вот, ты и попала, 70-е. Никакого тебе телефона, никакой связи.
1: Даша пишет всем доброе утро. Большой фанат я Майкла Джексона. Угу. Хочу, чтобы поскорее изобрели машину времени, и я бы улетела в прошлое, чтобы спасти Майкла от смерти. А заодно, если можно, Даша, спасите, пожалуйста, еще и Элвиса Пресли
2: Мерлин Монро.
1: Да. Да.
2: Наталья, я вообще не люблю готовить и радуюсь, что были изобретены разные гаджеты для кухни, для приготовления пищи. Мультиварки, грили, блендеры. Стирка превратилась, опять же, в удовольствие. Забросил и готово, ну, сами понимаете. Ой, Наташ, я вообще фанат кухонной техники. У меня там и вафельницы, и аэрогриль, и электрогриль, чего только нет. Но жалко, пока продукты в них сами не входят. Нужно их все-таки туда нести.
1: И руки у пивоваровой пока только две.
2: Но это пока.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня. Чтобы...

знаешь, я подумала, мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня разговариваем про удивительные вещи, как будто они из будущего. Вроде бы только недавно их не было, и мы жили, и без них прекрасно справлялись. А теперь они есть, и диву даемся. Как это? Как мы раньше вот без этого всего существовали? Юлия. «Я обожаю свои наушники», пишет Юля в нашем канале в Максе Радио Ване. «Я жить без них не могу. У меня там 1188 треков, и все мои любимые. Обожаю. И даже сейчас, пока пишу, слушаю музыку». Что касается наушников, меня, конечно, поразили костные наушники. Это которые не в уши вставляются, а как бы вешаются сверху ушей, и музыка проходит сквозь косточки, которые у тебя вот рядом с ушами. И самое интересное, они же еще и водонепроницаемые, и вся музыка, которая в них есть, она прям в них, не на каком-то носителе, не на телефоне, не на компьютере, а загружается прямо в эти наушники. А это значит, я просто на своем опыте, их надеваешь и, пожалуйста, плаваешь в бассейне. Я так и делала. Человек в наушниках плавает в бассейне и слушает музыку. Это я.
2: А Евгения Бакулина, а как сейчас продвинулась медицина? Ребята, смотришь новости и диву даешься. То такую операцию провели, то сякую. Людям чинит сердца. Врач видит работу сердца в прямом эфире. Ну и пациент, соответственно, отошел от наркоза. Пару дней в больнице повалялся, подлечился. И домой жить свою новую жизнь. Всякие КТ, МРТ... и прочие чудо-аппараты. А лапароскопия что стоит?
1: Да, это, конечно, невероятно, что сейчас не надо прощупывать и придумывать, что там может быть, а все видно, пожалуйста, на экране человек, да, наизнанку. Мари, а я, когда холода наступают, радуюсь автозапуску в машине. Ну чудо же! Ты выходишь из дома, она стоит тебя тепленькая, ждет свои объятия и везет на любимую работу, я очень надеюсь.
2: Интонация была такая немножко сомневающаяся.
1: Ну, потому что не у всех людей любимая работа, давай признаем,
2: ой,
1: да?
2: Ладно, если
1: а хочется...
2: Если ты едешь даже на не очень любимую работу на теплой машине в минус 30, ну, думаю, ты как бы не очень обижен Господом. А Влад Глава, для меня лучшее изобретение — это быстрые переводы, ну, имеется в виду денежные. Вот, например, в 2000-х, да, не дай бог попал в какую-то трудную ситуацию, например, там, в рейсе, там, вдали от дома, когда срочно деньги нужны. А сейчас можно, в общем, довольно быстро решить подобную проблему.
1: Ну и давайте уже к нашей победительнице. Сегодня это Юлия. Уже не поражает, но восхищает Юлю мойщик окон. С его появлением в доме я перестала мыть окна даже изнутри. А уж лица детей 1 года и 3 лет, когда он работает, надо видеть. Вот неочевидную пользу от мойщика окон нашла у нас Юлия. Он еще у нее и аниматор для малышей. Юля, спасибо вам за сообщение. Вообще всем спасибо за ваши сегодняшние сообщения. А Юле мы вручаем фирменную сумку Шопер Радио Ваня.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
5: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте проверки получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
6: Хотите окунуться в мир науки и технологий, узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам. Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
8: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: И яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромской автобус номер 21К уйдет с маршрута до весны. Токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в России. Редчайшую птицу заметили в горах российского города. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершается дачный сезон, в связи с чем популярный автобусный маршрут номер 21К уходит на зимний перерыв, пишет ГТРК. В течение зимы добраться до садоводческих товариществ в конце улицы Ленина можно будет на пригородных автобусах. Для пассажиров доступны 5 маршрутов, номер 110, 114, 140, 200 и 387. Вновь до майских садов 21-й автобус пойдет следующей весной, ориентировочно с апреля следующего года. Кроме того, в это воскресенье совершит свой последний рейс до Борщины и садов теплоход «Москва». В целом, уже 11 октября завершается сезон речной навигации в городе. Токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий по итогам прошлого квартала, пишет «Известия». Среднее зарплатное предложение для них составили около 210 тысяч рублей в месяц. На токарей сохраняется высокий спрос при невысокой конкуренции. По статистике, за прошлый квартал на 100 вакансий токарей в среднем приходилось 56 откликов. Второе место после них заняли геодезисты. Их средняя зарплата составляет 198 тысяч рублей. На третьем же месте находятся гипсокартонщики со средней зарплатой 160 тысяч рублей. В горах российского города впервые заметили редчайшую краснокнижную птицу, пишет «Лента.ру». Операторы контактного центра курорта Сочи на нижней станции канатной дороги на высоте более 1200 метров над уровнем моря заметили черного аиста. Специалисты уточнили, черный аист живет от 15 до 18 лет и нередко возвращается в одно и то же гнездо, чтобы вывести потомство. Перелетные птицы осенью перемещаются в тропики Азии и Африки. Специалисты предупреждают, если вы заметили черного аиста, не стоит подходить к нему, тревожить или пытаться поймать. Как только пернатый гость отдохнет и наберется сил, он самостоятельно отправится в дальнейший путь в теплые края. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Осень. Настроение «Зонт». Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
4: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
6: Ваня! Радио Ваня!

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
4: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30-34-56.
5: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Авиасообщение между Костромой и Петербургом перешло на октябрьский график. Минпросвещение запускает апробацию школьного телевидения. Эксперты назвали лучшее направление для романтического отдыха осенью. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Авиасообщение между Костромой и Петербургом перешло на октябрьский график, пишет московский комсомолец. Вылет из Костромы запланирован на 11:50, посадка в Санкт-Петербурге в 14:10. Обратный рейс отправляется в 15:05 и прибывает в Кострому в 17:05. Полеты в этом месяце предусмотрены 7, 9, 11, 16, 18, 21, 23, 25 и 30 октября. Пассажирам разрешено бесплатно взять с собой до 10 килограммов багажа и до 5 килограммов ручной клади. Стоимость авиабилета при этом сопоставима с ценой поездки на поезде. Минпросвещение запускает апробацию проекта «Школьное телевидение» в школах 15 регионов России, пишут РИА Новости. Первыми с проектом ознакомятся школьники из Республики Мордовия, Московской, Калининградской, Тамбовской, Белгородской, Владимирской, Рязанской, Ярославской и других областей. Запустить школьное телевидение в этих регионах планируется до 15 октября. На старте в школах будет идти федеральный эфир. Уже ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что единое школьное телевидение появится во всех школах России со следующего года. Нижний Новгород, Петербург, Калининград, Кисловодск и Казань стали лучшими направлениями для романтического путешествия осенью в России, пишет Газета.ру. Для прогулки вдвоем по Нижнему эксперты советуют отправиться на Стрелку, где можно встретить закат, а затем пройти по Верхневолжской набережной и Большой Покровской улице. В Калининграде количество просмотров направления выросло на 13%. Парам рекомендуется прогуляться по острову Канта и посетить Рыбную деревню, а для знакомства с осенней природой отправиться на Куршскую косу с ее сосновыми лесами и песчаными дюнами. Кисловодск же подходит для тех, кто хочет совместить спокойный отдых с поездками в горы. Среди вариантов прогулки по курортному парку, посещение долины Роз и Нарзанной галереи, поездка на канатной дороге и осмотр панорамных площадок. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Осень на Радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: Реклама.
1: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ-штрих. Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ-штрих, теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.
2: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
0: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы 49-42.
3: Интернет с крутым тарифом, в Локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
4: Выгодный интернет от Локалнет. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
5: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам. Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Hello?
0: Если тебе стало грустно,
7: не забывай меня.
0: «Радио Ваня» ближе и роднее.
8: Я

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Лекс, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 107-98-47-06-0908, Санкт-Петербург.
3: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
4: Выговором ты уже не отделаешься.
3: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
5: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
6: Центр инфекционных заболеваний.
7: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
0: 30 12 08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
8: Больно баски автоклав делают на Вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
9: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН. ИП 304-434-518-300-175.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Любовь зарядила дожди-пистолеты. «Радио Ваня».

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме проверили качество ремонта улиц. В Госдуме напомнили о сокращенном рабочем дне в ноябре. В России назвали самых активных покупателей книг. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Общественная комиссия оценила результат ремонта городских дорог, пишет московский комсомолец. На улице Южной ремонт уже завершен. Здесь подготовили проезд к жилому комплексу «Чемпион», расширили проезжую часть, обустроили тротуары и остановочные площадки. По просьбе родителей появилась парковка возле дошкольного учреждения. На Радиозаводской улице между Магистральной и Южной асфальтирование завершено. Сейчас там продолжают обустраивать тротуары и остановки. Еще один участок обновляют на улице Ивановской от Горной до Овражной. Здесь выполняется фрезерование, устройство тротуаров и подготовка выравнивающего слоя. В целом, готовность программы ремонта оценивается примерно в 85%. Завершить оставшиеся работы планируют до конца октября. Россиян ожидает сокращенный рабочий день 3 ноября. Накануне Дня народного единства, пишет газета.ру. Депутаты сообщили, что в этот день рабочее время будет сокращено на 1 час. Также напомню, ранее замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил продлить майские праздники за счет переноса выходных с зимних месяцев. По его словам, россияне чествуют отгулы или отпуска между праздничными днями, так что это изменение не нанесет ущерба экономике. Самая активная читательская аудитория – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, пишет газета.ру. Эта группа читателей совершает покупки в книжном магазине около 4 раз в год. На втором месте по активности читатели от 31 года до 45 лет. Далее за ними следуют читатели от 46 до 60 лет. У аудитории старше 60 лет только 7% всех книжных покупок, однако на одного покупателя почти 2 книги. Несмотря на разницу в возрасте, вкус россиян во многом совпадает. В каждой возрастной группе в числе популярных категорий – зарубежная классическая проза и детективы. В топ зарубежки вошли 1984 Джорджа Оруэлла, Грозовой перевал Эмили Бронте, Портрет Дориана Грея Оскара Уайлда и Посторонний Альбера Камю. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Ищите идеальную локацию для вашего магазина? ТЦ «Штрих» предлагает площади на первой линии с высоким трафиком Заволжья. Заходите на выгодных условиях. Арендные каникулы. Отсутствие конкурентов. Удобный заезд и парковка. ТЦ «Штрих». Добавьте яркий штрих в свой бизнес. Подробности по телефону 50 1304.
3: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
4: 30 12 08. Советская 109. Код города Костромы 49 42.
5: Интернет с крутым тарифом в локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
6: Выгодный интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Алло!
7: Радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это путь.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.

0: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
1: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10. Здание Химбанки 6+.
2: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме 30 34 56. Алло.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме изменятся маршруты двух городских автобусов. В российских поездах начали тестировать интернет. Россияне назвали любимые роли Леонида Куравлева. Всем привет, на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме изменятся маршруты автобусов номер 17 и 93, пишет московский комсомолец. Теперь 17-й автобус будет следовать через деревню Каримово и улицу Солоняковскую. Такое изменение маршрута позволит жителям Октябрьского поселка и Давыдовских микрорайонов без пересадок добираться до промзоны на Солоняковской улице и до деревни Каримово. На обратном пути пассажирам также можно будет воспользоваться новой остановкой на улице Солоняковской. Что касается автобуса номер 93, то он с сегодняшнего дня при движении в центр города начнет принимать и высаживать пассажиров на новой остановке поселок Самково. В российских поездах начали тестировать спутниковую связь на базе низкоорбитальной группировки Бюро 1440, пишет «Известия». Эксперты отметили, что испытания проходят успешно. По их мнению, после развертывания необходимой инфраструктуры РЖД сможет оперативно оснащать поезда соответствующим оборудованием и обеспечить пассажиров качественной связью. Подготовка к внедрению космических технологий в железнодорожную инфраструктуру велась активно на протяжении последнего года. Кроме того, в июне прошлого Бюро 1444 подписало соглашение с Федеральной пассажирской компанией о внедрении терминалов в поездах дальнего следования. К прошедшему дню рождения народного артиста Леонида Куравлева Мосфильм подвел итоги масштабного опроса, пишет газета.ру. Респонденты предложили выбрать наиболее запомнившиеся роли легендарного актера. Первое место в рейтинге занял обаятельный аферист Жорж Милославский из кинохита «Иван Васильевич меняет профессию», набравший 32% голосов. Любопытно, что этот персонаж мог достаться другим известным актерам, в частности Андрею Миронову. Однако после серии проб выбор пал именно на Куравлева. В тройку лидеров также вошли сантехник Афоня и философ Хама Брут из Вия. Сам Леонид Вячеславович признался, что успех образа Афанасия Борщева стал для него неожиданностью, в то время как погружение в атмосферу мистического Вия потребовало от него серьезной эмоциональной самоотдачи. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
3: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
5: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
6: Думаешь,
5: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
5: 30-12-08. Советская 109.
6: Код города Костромы 49-42.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Ваня. Радио Ваня. Наблюдаю.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Костромской автобус номер 21К уйдет с маршрута до весны. Токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в России. Редчайшую птицу заметили в горах российского города. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершается дачный сезон, в связи с чем популярный автобусный маршрут номер 21К уходит на зимний перерыв, пишет ГТРК. В течение зимы добраться до садоводческих товариществ в конце улицы Ленина можно будет на пригородных автобусах. Для пассажиров доступны 5 маршрутов: номер 110, 114, 140, 200 и 387. Вновь до майских садов 21-й автобус пойдет следующей весной, ориентировочно с апреля следующего года. Кроме того, в это воскресенье совершит свой последний рейс до Борщины и садов теплоход «Москва». В целом, уже 11 октября завершается сезон речной навигации в городе. Токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий по итогам прошлого квартала, пишет «Известия». Среднее зарплатное предложение для них составили около 210 тысяч рублей в месяц. На токарей сохраняется высокий спрос при невысокой конкуренции. По статистике, за прошлый квартал на 100 вакансий токарей в среднем приходилось 56 откликов. Второе место после них заняли геодезисты. Их средняя зарплата составляет 198 тысяч рублей. На третьем же месте находятся гипсокартонщики со средней зарплатой 160 тысяч рублей. В горах российского города впервые заметили редчайшую краснокнижную птицу, пишет «Лента.ру». Операторы контактного центра курорта Сочи на нижней станции канатной дороги на высоте более 1200 метров над уровнем моря заметили черного аиста. Специалисты уточнили, черный аист живет от 15 до 18 лет и нередко возвращается в одно и то же гнездо, чтобы вывести потомство. Перелетные птицы осенью перемещаются в тропики Азии и Африки. Специалисты предупреждают, если вы заметили черного аиста, не стоит подходить к нему, тревожить или пытаться поймать. Как только пернатый гость отдохнет и наберется сил, он самостоятельно отправится в дальнейший путь в теплые края. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: А что это было?
2: Классика?
1: А еще песни знаешь?
2: Знаю.
1: Морячок, возьми меня с собой, а? Я 100 лет ничего нового не слышал. Вдохновение ноль. Сам бы улетел, у меня крылышки помялись. О,
2: меня невеста ждет. Нужно сначала клад найти.
1: Понимаю.
3: Не за горами тот самый момент, когда наш эфирный телефон просто раскалится от ваших звонков. Ничуть в этом не сомневаюсь. Номер, напомню, 325-696, код города 812. Слушатель, правильно угадавший сегодняшнюю сказку, получит в подарок 2 билета на концерт группы «Братья Гримм», который состоится 16 октября в клубе «Джаггер» при поддержке «Радио Ваня». А вот вам и объяснение, почему сказочная неделя. Потому что «Братья Гримм» — это кто? Это сказочники. Я говорю как про писателей, так и про музыкантов. Звоните.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Осень на Радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
4: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
5: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам. Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло!

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! По-прежнему не утихают споры, что было раньше, курица или яйцо. Хотя на самом деле спор, по-моему, весьма беспредметный. А к чему это я? Да к тому, что сегодня, 9 октября, отмечается Всемирный день яйца. Давайте о нем поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Япония занимает первое место по количеству съеденных яиц на душу населения. В среднем одна штука в день.
0: Четвертое место.
1: Самые крупные яйца несет страус, а наиболее мелкие – киви. Страусиное яйцо превышает по размерам куриное в 24 раза. Чтобы приготовить его вкрутую, понадобится почти 2 часа времени.
0: Третье место.
1: Около 300 яиц в год несет средняя курица-несушка, и участие петуха в этом процессе совсем не обязательно.
0: Второе место.
1: Существуют люди, которые не любят, то есть боятся, яиц. Эта болезнь называется овофобией. Ею, кстати, страдал известный кинорежиссер Альфред Хичкок.
0: Первое место.
1: Максимальное количество желтков, зафиксированных в одном яйце, внимание, равняется 5.
0: Великолепная пятерка. Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
6: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Hello?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Авиасообщение между Костромой и Петербургом перешло на октябрьский график. Минпросвещение запускает апробацию школьного телевидения. Эксперты назвали лучшее направление для романтического отдыха осенью. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Авиасообщение между Костромой и Петербургом перешло на октябрьский график, пишет московский комсомолец. Вылет из Костромы запланирован на 11:50, посадка в Санкт-Петербурге в 14:10. Обратный рейс отправляется в 15:05 и прибывает в Кострому в 17:05. Полеты в этом месяце предусмотрены 7, 9, 11, 16, 18, 21, 23, 25 и 30 октября. Пассажирам разрешено бесплатно взять с собой до 10 килограммов багажа и до 5 килограммов ручной клади. Стоимость авиабилета при этом сопоставима с ценой поездки на поезде. Минпросвещение запускает апробацию проекта «Школьное телевидение» в школах 15 регионов России, пишут РИА Новости. Первыми с проектом ознакомятся школьники из Республики Мордовия, Московской, Калининградской, Тамбовской, Белгородской, Владимирской, Рязанской, Ярославской и других областей. Запустить школьное телевидение в этих регионах планируется до 15 октября. На старте в школах будет идти федеральный эфир. Уже ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что единое школьное телевидение появится во всех школах России со следующего года. Нижний Новгород, Петербург, Калининград, Кисловодск и Казань стали лучшими направлениями для романтического путешествия осенью в России, пишет газета.ру. Для прогулки вдвоем по Нижнему эксперты советуют отправиться на Стрелку, где можно встретить закат, а затем пройти по Верхневолжской набережной и Большой Покровской улице. В Калининграде количество просмотров направления выросло на 13%. Парам рекомендуется прогуляться по острову Канта и посетить рыбную деревню, а для знакомства с соседней природой отправиться на Куршскую косу с ее сосновыми лесами и песчаными дюнами. Кисловодск же подходит для тех, кто хочет совместить спокойный отдых с поездками в горы. Среди вариантов прогулки по курортному парку, посещение долины Роз и Нарзанной галереи, поездка на канатной дороге и осмотр панорамных площадок. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Дождь по лужам. Дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я без него не

Реклама. Ищите идеальное пространство для вашего офиса? ТЦ «Штрих» предлагает современные площади в новом здании. Стильный ремонт, доступные мокрые точки, высокоскоростной интернет, никаких долгих строек. Заезжайте за пару дней. ТЦ «Штрих». Работа.

0: Живите с комфортом. Подробности по телефону 50 13 04.
1: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: лица.
1: Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
2: Всем привет, друзья! Сегодняшний пятничный вечерок предлагаю провести в теплой семейной обстановке. А моя киношная рекомендация сегодня – мелодрама под названием «Искупление». Главные роли в этой картине исполнили Кира Найтли и Джеймс Макэвой. Дело происходит аж в 1935 году в Англии, а главная героиня – 13-летняя писательница Брайони. Она меняет ход нескольких жизней, когда обвиняет любовника старшей сестры в преступлении, которого он не совершал. Да, такое случается в подростковом возрасте. Вообще про такое кино говорят, все звезды сошлись. По-другому и не объяснить, как по всем пунктам это пронзительное произведение работает и бьет прямо в самое сердце. История о чувствах страстной и вечной любви, людских кошмарных ошибках и поступках, о которых потом, конечно же, сожалеешь. А любовь как будто бы перенесли из жизни в кино. Я имею в виду исполнителей главных ролей. Джеймс Макэвой и Кира Найтли – пара, в чувствах которых я ни на секунду не усомнился. Кино на вечер. Искупление. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Одни мои знакомые, недавно вернувшиеся из Черногории, рассказали смешную историю. Они гуляли по одному из стареньких городков и увидели необычную табличку, на которой было написано «Следуйте за котом». Ну, естественно, ребята заинтересовались по той причине, что рядом действительно сидел кот и как будто ждал тех, кто за ним последует. В общем, пошли они за котом, и в итоге оказались в очень уютной кафешке под названием Blue Cat Art and Coffee. Удивительно, но зверек, помимо того, что их привел, еще и как бы предложил располагаться поудобнее. В общем, вечерок удался на славу. Как выяснилось, в кафешке проживает несколько таких котов, но на самом деле быть вот такими метродотелями их никто на самом деле не обучал. Но они, правда, иногда по собственной инициативе встречают гостей. Так что, как вы понимаете, моим приятелям просто повезло. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
3: Выговором ты уже не отделаешься.
2: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
5: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
6: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
4: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
7: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская 6, Никитская 114, Стапани 44. Телефон 542-302.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме проверили качество ремонта улиц. В Госдуме напомнили о сокращенном рабочем дне в ноябре. В России назвали самых активных покупателей книг. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Общественная комиссия оценила результат ремонта городских дорог, пишет московский комсомолец. На улице Южной ремонт уже завершен. Здесь подготовили проезд к жилому комплексу «Чемпион», расширили проезжую часть, обустроили тротуары и остановочные площадки. По просьбе родителей появилась парковка возле дошкольного учреждения. На Радиозаводской улице между Магистральной и Южной асфальтирование завершено. Сейчас там продолжают обустраивать тротуары и остановки. Еще один участок обновляют на улице Ивановской от Горной до Овражной. Здесь выполняется фрезерование, устройство тротуаров и подготовка выравнивающего слоя. В целом, готовность программы ремонта оценивается примерно в 85%. Завершить оставшиеся работы планируют до конца октября. Россиян ожидает сокращенный рабочий день 3 ноября. Накануне Дня народного единства, пишет газета.ру. Депутаты сообщили, что в этот день рабочее время будет сокращено на 1 час. Также напомню, ранее замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил продлить майские праздники за счет переноса выходных с зимних месяцев. По его словам, россияне чествуют отгулы или отпуска между праздничными днями, так что это изменение не нанесет ущерба экономике. Самая активная читательская аудитория – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, пишет газета.ру. Эта группа читателей совершает покупки в книжном магазине около 4 раз в год. На втором месте по активности читатели от 31 года до 45 лет. Далее за ними следуют читатели от 46 до 60 лет. У аудитории старше 60 лет только 7% всех книжных покупок, однако на одного покупателя почти 2 книги. Несмотря на разницу в возрасте, вкус россиян во многом совпадает. В каждой возрастной группе в числе популярных категорий – зарубежная классическая проза и детективы. В топ зарубежки вошли 1984 Джорджа Оруэлла, Грозовой перевал Эмили Бронте, Портрет Дориана Грея Оскара Уайльда и Посторонний Альбера Камю. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ-штрих. Современный

0: Формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ «Штрих», теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.
1: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
2: 30-12-08, Советская 109. Код города Костромы 49-42.
3: Больно баски автоклав делают на Вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
4: Вятавтоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.

0: Интернет от LocalNet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Алло!

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ой, мама, я любил ее дергать за косички.

0: Нужен еще.
1: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Николай Басков, Анастасия Волочкова, Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Да мало ли было так называемых пиар-романов. Еще об одном, правда, несостоявшемся рассказала недавно певица Катя Лель. В начале 2000-х ей предлагали именно пиар-роман с одним очень известным фигуристом. Об этом артистка вспомнила на вечеринке в честь дня рождения певца Иракли. Лель отметила, что к ней обращались с такой идеей неоднократно, причем инициаторами выступали знаменитые мужчины. «Очень известный фигурист», уточнила певица, когда журналисты назвали имя Алексея Ягудина. Катя подтвердила их догадки. «Это были 2000-е годы, мне предлагали такую историю, я от нее рассказалась». Журналисты поинтересовались у звезды, какую сумму ей предлагали за участие в этой затее. «Я даже не говорила о сумме, я сразу отказалась», призналась Лель. При этом Катя допустила, что инициатива могла принадлежать пиар-команде фигуриста, а сам Ягудин, скорее всего, даже о ней не знал.
1: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американский аукционный дом объявил о торгах, на которых коллекционеры смогут приобрести вещи, связанные с самыми знаковыми выступлениями Майкла Джексона. Как говорится в пресс-релизе, вечерний аукцион состоится 7 декабря в Абу-Даби. Главным лотом станет оригинальная черно-красная кожаная куртка, в которой король поп-музыки снялся в клипе «Триллер» 83 года. Эта куртка – один из двух экземпляров, созданных для съемок. Незадолго до своей смерти в 2009 году король поп-музыки подарил ее своим давним художникам по костюмам Деннису Томпкинсу и Майклу Бушу. Вместе с курткой на торги выйдут туфли, в которых певец снимался в «Триллере», а также вещи с его выступления на телешоу «Motown 25» «Yesterday, Today, Forever» в 83 году. Речь идет об усыпанной стразами перчатке и лоферах, в которых Джексон впервые продемонстрировал лунную походку во время исполнения песни «Билли Джин». Всего же в каталоге аукциона значится более 100 предметов одежды и аксессуаров из карьеры артиста. Что ж, в декабре, я думаю, узнаем результаты.
0: Звездный час. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Тесильщиков, 31А, телефон 47-07-18.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
6: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542. 302.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио Ваня представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «П. Пивоваров».
3: Если вы думали, что после финала «Ванда Вижн» история Белого Вижна осталась висеть в воздухе, вы просто не слышали, что Marvel готовит развязку. В нашем сегодняшнем выпуске «Квест Вижна» – финальная часть трилогии. Это не просто спин-офф, а эмоциональное завершение истории андроида, который потерял все, кроме чужих воспоминаний. Немного о сюжете. Представьте, вы просыпаетесь с памятью о жизни, которой не жили. Вы помните любимую женщину, детей, дом, но эмоций нет. Только холодный, безжалостный разум, который смотрит на эти воспоминания, словно фильм в кинотеатре. Именно в таком положении оказывается Белый Вижн, версия андроида, собранной организацией Меч после гибели оригинала от рук Таноса. В финале «Ванда Вижн» магически созданный двойник Вижна разблокировал в Белом потерянное воспоминание, и тот улетел искать свое предназначение. Теперь он скрывается от людей, которые пытались превратить его в оружие и пытаются понять, кто он, тот же самый Вижн или совершенно новое существо с чужими воспоминаниями. И вот в его разуме, который одновременно является его тюрьмой, оказывается, обитает неожиданный союзник, частица Альтрона. Альтрон не упускает возможности поиздеваться над своим детищем, а заодно предстает и в человеческом облике. Плюс за голову Вижна назначают крупную награду, и ему приходится учиться выстраивать настоящие человеческие связи, чтобы выжить. За проект отвечает Терри Маталас, шоураннер, сценарист, режиссер. Для тех, кто следит за жанром, это имя говорит о многом. Он работал над 12 обезьянами и был шоураннером 2 и 3 сезонов «Звездный путь Пикар». Продюсирует проект сам Кевин Файги, а это гарантия того, что все будет вписано в общую канву киновселенной. Актерский состав просто настоящий парад звезд. Пол Беттани возвращается к роли Вижна, которую он исполняет с эры Альтрона. Джеймс Спейдер снова озвучивает Альтрона, и судя по трейлерам, его персонаж получил человеческое воплощение. Джеймс Дарси вновь вернулся к роли Джарвиса, дворец семьи Старков. Что ж, с таким составчиком проект нас точно не подведет. Создатели дразнят, что квест Вижна наконец-то раскроет пасхалку из первого фильма Marvel «Первый мститель», которая была спрятана там еще в 2011 году. Речь идет о персонаже, чьи корни в киновселенной предшествуют самому Вижну. По слухам, это может быть Джим Хэммонд, оригинальный человек-факел, который в комиксах связан с историей андроидов. Пол Беттани, исполняющий роль Вижна, уже пообещал, что в сериале будет просто избыток пасхалок, ведь даже его собственный костюм скрывает подсказки, которые можно разглядеть, если приблизить изображение. Что же, ну а на этом пока все, но не переключайтесь, впереди еще много громких премьер и новинок. Новый проект увидит свет 14 октября. Его возрастное ограничение 18+.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите,

0: Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Реклама. Ищите идеальную локацию для вашего магазина? ТЦ «Штрих» предлагает площади на первой линии с высоким трафиком в Заволжье. Заходите на выгодных условиях. Арендные каникулы. Отсутствие конкурентов. Удобный заезд и парковка. ТЦ «Штрих». Добавьте яркий штрих в свой бизнес. Подробности по телефону 50 13 04.
2: Больно баски автоклав делают на Вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
3: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.

0: Интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
1: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам. Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Варшаве будет плюс 14 градусов, и весь день там обещают дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, город был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, но трепетно восстановлен по старинным картинам и чертежам. В 1980 году внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а вот разноцветные домики на рыночной площади напоминают сказочные шкатулки. И, кстати, в Варшаве очень много парков, а вдоль реки Вислы обустроены протяжные набережные и пляжи. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! По-прежнему не утихают споры, что было раньше, курица или яйцо. Хотя на самом деле спор, по-моему, весьма беспредметный. А к чему это я? Да к тому, что сегодня, 9 октября, отмечается Всемирный день яйца. Давайте о нем поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Япония занимает первое место по количеству съеденных яиц на душу населения. В среднем одна штука в день.
0: Четвертое место.
1: Самые крупные яйца несет страус, а наиболее мелкие – киви. Страусиное яйцо превышает по размерам куриное в 24 раза. Чтобы приготовить его вкрутую, понадобится почти 2 часа времени.
0: Третье место.
1: Около 300 яиц в год несет средняя курица-несушка, и участие петуха в этом процессе совсем не обязательно.
0: Второе место.
1: Существуют люди, которые не любят, то есть боятся, яиц. Эта болезнь называется овофобией. Ею, кстати, страдал известный кинорежиссер Альфред Хичкок.
0: Первое место.
1: Максимальное количество желтков, зафиксированных в одном яйце, внимание, равняется 5.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня. Осень на всю громкость.

0: Все, что любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, и это наша рубрика об отношениях. Решив развестись с мужем, девушка по имени Райли получила от почти уже бывшего супруга весьма странное послание. С удивлением и смехом она прочитала список, в котором перечислялись те жертвы, на которые мужчина пошел ради брака. Бедолага с упреком сообщал, что перестал спать с другими женщинами, был вынужден работать, чтобы обеспечить семью, отказался от вечеринок, от фильмов, которые хотелось бы посмотреть лично ему, и даже от возможности вести себя как придурок. Неудивительно, что такой список насмешил не только бывшую супругу, но и многочисленных пользователей интернета, которые заявили, что с таким человеком они, конечно, бы тоже развелись. Я, знаете, что подумал? Особенно забавным мне показался пункт про работу. Парень, ты, видимо, даже не подозревал, что холостым-то тоже приходится иногда трудиться. Ну, чтобы деньги зарабатывать. Напоследок, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждал.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Алло!
6: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Средства материнского капитала в будущем могут быть разрешены к использованию для покупки автомобиля. Стал известен портрет среднестатистического ипотечного заемщика в России. Актер Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», сыграет в экранизации произведения Михаила Лермонтова. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Средства материнского капитала в будущем могут быть разрешены к использованию для покупки автомобиля, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «Правда.ру». Парламентарий напомнила, что запрос на подобную меру исходит от родителей уже давно. Оптимальным механизмом реализации данной инициативы, по ее мнению, стало бы прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами, где транспортные средства предлагались бы по льготной стоимости с оплатой сертификатом. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. Как подчеркнула Бессараб, идею предоставления автомобилей многодетным гражданам ранее поддерживал президент страны, однако практически запуск программы требует готовности производственных мощностей к увеличению объемов продаж. Стал известен портрет среднестатистического ипотечного заемщика в России. Это женатый мужчина 37 лет с высшим образованием и средним чеком сделки 8 200 000 рублей, берущий кредит в среднем на 27 лет. В сегменте рыночных программ средний заемщик выглядит иначе. Об этом газете «Ру» сообщила Юлия Рыкунова, сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2. По данным компании, в сегменте рыночных программ средний заемщик – это преимущественно замужняя женщина около 40 лет, также с высшим образованием и первоначальным взносом почти 50%. При этом средний чек таких сделок ниже – 5 900 000 рублей, а срок кредитования короче – 20 лет. И в завершении выпуска актер Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», получил роль в экранизации произведения Михаила Лермонтова. Об этом сообщает ТАСС. Копейкин воплотит на экране образ Григория Печорина в «Княжне Мэри» по роману «Герой нашего времени». Артист отметил, что для него эта работа – попытка показать книжного персонажа живым человеком. «Огромное чувство одиночества, выражающееся в поисках любви – это попытка разговора с молодежью, чего, мне кажется, в наши дни не хватает», – сообщил актер. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Ищите идеальное пространство.

Ищите в новом здании. Стильный ремонт, доступные мокрые точки, высокоскоростной интернет, никаких долгих строек. Заезжайте за пару дней. ТЦ «Штрих». Работайте с комфортом. Подробности по телефону.

0: Вят Автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
1: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10. Здание Химбанки 6+.
2: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме 30 34 56. Алло. Радиоканал Гольфстрим FM для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Варшаве будет плюс 14 градусов, и весь день там обещают дожди. Надеюсь, местных жителей найдут дождевики. И, кстати, город был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, но трепетно восстановлен по старинным картинам и чертежам. В 1980 году внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а вот разноцветные домики на рыночной площади напоминают сказочные шкатулки. И, кстати, в Варшаве очень много парков, а вдоль реки Вислы обустроены протяжные набережные и пляжи. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Ваня. Ближе.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Баня.

0: человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодняшний пятничный вечерок предлагаю провести в теплой семейной обстановке. А моя киношная рекомендация сегодня – мелодрама под названием «Искупление». Главные роли в этой картине исполнили Кира Найтли и Джеймс Макэвой. Дело происходит аж в 1935 году в Англии, а главная героиня – 13-летняя писательница Брайони. Она меняет ход нескольких жизней, когда обвиняет любовника старшей сестры в преступлении, которого он не совершал. Да, такое случается в подростковом возрасте. Вообще про такое кино говорят, все звезды сошлись. По-другому и не объяснить, как по всем пунктам это пронзительное произведение работает и бьет прямо в самое сердце. История о чувствах страстной и вечной любви, людских кошмарных ошибках и поступках, о которых потом, конечно же, сожалеешь. А любовь как будто бы перенесли из жизни в кино. Я имею в виду исполнителей главных ролей. Джеймс Макэвой и Кира Найтли – пара, в чувствах которых я ни на секунду не усомнился. Кино на вечер. Искупление. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Одни мои знакомые, недавно вернувшиеся из Черногории, рассказали смешную историю. Они гуляли по одному из стареньких городков и увидели необычную табличку, на которой было написано «Следуйте за котом». Ну, естественно, ребята заинтересовались по той причине, что рядом действительно сидел кот и как будто ждал тех, кто за ним последует. В общем, пошли они за котом и в итоге оказались в очень уютной кафешке под названием Blue Cat Art and Coffee. Удивительно, но зверек, помимо того, что их привел, еще и как бы предложил располагаться поудобнее. В общем, вечерок удался на славу. Как выяснилось, в кафешке проживает несколько таких котов, но на самом деле быть вот такими метродотелями их никто на самом деле не обучал. Но они, правда, иногда по собственной инициативе встречают гостей. Так что, как вы понимаете, моим приятелям просто повезло. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: тишину за меня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
6: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: секрет.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
2: Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Семье с ребенком желательно иметь финансовый резерв как минимум на 9 месяцев привычных расходов. Самая активная читательская аудитория – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российские вузы будут плавно переведены на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Миноборнауки Валерий Фальков. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. В рамках новой модели предусмотрены два варианта образования. Базовая продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированная от 1 до 2. Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года, сказал Фальков. Семье с ребенком желательно иметь финансовый резерв как минимум на 9 месяцев привычных расходов. Если основной доход зависит от одного человека или заработок нестабилен, размер подушки стоит увеличить до годового бюджета, рассказала газете «РУ» кандидат экономических наук Ирина Ахмадулина. Базовым ориентиром эксперт назвала запас на 6 месяцев. При этом рассчитывать его следует не исходя из режима жесткой экономии, а на основе средних расходов, позволяющих сохранить привычное качество жизни, добавила Ахмадулина. В расчет необходимо включить продукты, жилье, транспорт, медицинские расходы, платежи по кредитам, спорт и другие регулярные траты. И в завершении выпуска. Самая активная читательская аудитория – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Эта группа обеспечивает 38% всех книжных покупок в сети. Об этом газете «РУ» рассказали в книжной сети «Буквоед». По данным компании, в среднем читатели совершают покупки в книжном магазине около 4 раз в год. Средний чек составляет около 1000 рублей. За один раз приобретают 1-2 книги. На втором месте по активности – читатели от 31 года до 45 лет. Далее следует читатели старше 60 и в возрасте от 46 до 60 лет. Несмотря на разницу в возрасте, вкусы россиян во многом совпадают в каждой возрастной группе. В числе популярных категорий – зарубежная классическая проза и детективы. В топ зарубежной классики вошли 1984 Джорджа Оруэлла, «Грозовой перевал» Эмили Бранте, «Скорбь сатаны» Марии Карелли, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда и «Посторонний» Альбера Камю. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Варшаве будет плюс 14 градусов, и весь день там обещают дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, город был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, но трепетно восстановлен по старинным картинам и чертежам. В 1980 году внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а вот разноцветные домики на рыночной площади напоминают сказочные шкатулки. И, кстати, в Варшаве очень много парков, а вдоль реки Вислы обустроены протяжные набережные и пляжи. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: хотелось жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
3: Выговором ты уже не отделаешься.
2: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
4: Реклама. Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
1: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня. В городе осень.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама.
1: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ «Штрих». Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ «Штрих» теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.

0: интернет от LocalNet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
1: Ищите идеальную локацию для вашего магазина? ТЦ «Штрих» предлагает площади на первой линии с высоким трафиком в Заволжье. Заходите на выгодных условиях. Арендные каникулы. Отсутствие конкурентов. Удобный заезд и парковка. ТЦ «Штрих». Добавьте яркий штрих в свой бизнес. Подробности по телефону 50 13 04.
2: И интернет с крутым тарифом в Локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
3: Выгодный интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?
5: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня, радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: чаю.
1: Реклама.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68-99-01. Записал? 68-99-01.
4: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 9901. Записал? 68 9901.
3: Твори добро на всей земле.
4: Твори добро другим во благо.
3: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен. Нужен еще.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Трэш и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 82204 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!